0: Сегодня на нашем празднике песни поют
1: Луря.
0: Участники строительных отрядов, студенты московских вузов.